на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Новая суперхиты.

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица...

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Не тратить много денег зря – желание привычное. Ведь в «Милом доме», как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом» только с 11 по 13 сентября. В магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом» – отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске. 20 66 66. Новое радио.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос» Магнитогорск. Зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
1: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
2: Всем привет, нам прослушать.
1: Приятного прослушивания.

0: ТОК.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фреш ТОК.
1: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фреш ТОК.
1: Фреш ТОК. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
1: Новое радио.

0: Радио.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Реклама.
2: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
7: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу. Монтажников, слесарей.

0: по сборке металлоконструкций. Стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

ночью только влезал с подругами весело под павел. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл

0: Всем привет, это Зиверт.
1: Это Диджей Смэш.
2: Это Майя Мишель.
3: Привет, с вами Женя Трофимов и Комната культуры.
4: Всем привет, с вами Айова.
5: С вами Леша Свик.
6: Это Мэри Гу.
7: Привет, это Немига.
8: Это Серябкина.
9: Всем привет, это Ваня Дмитриенко.
10: Новое радио. Присоединяйся погромче.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
9: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
10: АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Новое радио.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Один плюс один.
2: О, боже, нет!
0: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 8 метров в секунду. Температура воздуха +14, +16 градусов. Атмосферное давление 7.

0: Свободу не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
6: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы Пицца. Слушай.
6: Новое радио. Присоединяйся погромче. Yeah. Новое радио. Я же могла уйти, сколько...

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Не тратить много денег зря. Желания привычные. Ведь в милом доме, как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
8: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
9: Новое радио.

0: Реклама. Реклама. Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситно цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: привет, с вами Хамали и Новоист.
1: С вами Аннет Сайз.
2: С вами Рамиль.
3: С вами группа Добро.
4: Всем привет, с вами Звонки.
5: Всем привет, это Артик Асти.
6: Это Филатов и Кэрос.
7: Это Саня СТ.
8: Это Сергей Лазарев.
9: Всем привет, меня зовут Йолка.
10: Всем привет, с вами Джонни.
11: Новое радио.
12: Присоединяйся погромче.
13: Юрадио.ру.

0: одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК Видео. Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
9: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
13: Слушай, новое.

радио. Радио.ру. Супер хиты.

0: Новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости.

0: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 3258. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкции.

0: Стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
1: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. И засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. И я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьком.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом радио. Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Не тратить много денег зря – желание привычное. Ведь в «Милом доме», как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом» – отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Зацепила меня.
10: Новое.
12: Зацепила меня. До порога довела.
10: Это.
11: Вот это.
13: На тебя злая.

0: Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон. Сегодня в 21.00. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
8: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
9: 18+.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Новое радио. Супер хиты.

0: Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП «Хованцево НН».
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
4: Услышь, новое, что это.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14.81 от 11.08.2015.
3: В Магнитогорске 12. Новое радио.
4: Суперхиты и суперновинки гарантированы. Впереди столько артистов, я их тебе даже озвучивать не будешь, потому что все услышишь сам. У микрофона, по традиции, Дмитрий Лапиков. Отличного тебе воскресенья.

0: и звук известный, и диджей. Тоже М-Хаслер и его Runaway. М-Хаслер, если что, это тот, который в пятницу и субботу радует тебя по вечерам своим сетом у нас на новом. Ну и что? Дальше еще больше суперхитов, суперновинок, конечно же. Ну и я даже назову тебе парочку. Кэлвин Харрис и Джези появятся. Диджей Смэш, Лирик и Майя Мишель. И это не полный список артистов. Как твои дела? Чем занимаешься? Как проводишь воскресенье? Пиши в наши соцсети.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. 1+1.

0: и дорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. Технокухня. Опыт, которому доверяют.
1: Выбираете керамическую плитку или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 Vriginas. Зеленый лог, 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Vriginas.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: Это Кэлвин Харрис и Джейзи. Satisfy. Ну, Кэлвин Харрис, конечно, гигант музыкальной индустрии. Диджей с мировым именем. Джейзи — это восходящая звезда, которая, кстати, уже, мне кажется, зашла. В общем, отличный дуэт получился. Я вчера, знаешь что, увидел в наших соцсетях предъяву о том, что Лапиков не читает чаты. И давайте это исправим. Я просто решил узнать у тебя, какой трек ты считаешь лучшим на все времена и по какой причине. В соцсети наши заходишь, в комментарии пишешь, я это все озвучиваю, и мы выбираем, ну, топ-3, я думаю, за сегодня точно составим. Пока вот «Богемская рапсодия» и группа «Кино. Спокойная ночь». Топ-2. Кстати, если что, треки не только, которые в ротации нового. Пиши, заходи, ну а мы продолжаем с суперхитами и суперновинками нашими.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО» УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Новое радио. Это будет наш с тобой секрет.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Но я думаю, в представлении не нуждается. Это Дуа Липа и ее Love Again. Прямо сейчас в эфире нового. Я хочу тебя спросить. Но я думаю, в представлении не нуждается. Это Дуа Липа и ее Love Again. Прямо сейчас в эфире нового. Я хочу тебя спросить. Вот Линкин Парк

0: кто сделал лучший трек всех времен. Вообще не важно. Вот что нравится, что ты готов переслушивать всегда и везде, зайди в наши соцсети, напиши, а мы это чуть позже обсудим. Такие дела.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Реклама.
3: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центра» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Победителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
6: Не тратить много денег зря – желание привычное. Ведь в «Милом доме», как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом» – отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.

0: новом радио. Fresh Talk.
1: Михаил сказал, что можно. Сергей Мудрый кивнул головой. Проект Fresh Talk на новом радио. Главный редактор сервиса ВК Музыка шепчет что-то в микрофон. Продолжай.
2: Здравствуйте. Еще раз прошепчу. Данил Михайлов, как всегда, бодро начинает наши 20 минут самого свежего и...
1: актуальнейшего.
2: Актуальнейшего, да. Именно поэтому мы начнем с новой песни группы «Чай вдвоем».
1: О, вот это вот мы любим, да.
2: Называется она «Солнце и сердце».
1: Подожди, давай-ка еще раз. С новой песни группы «Чай вдвоем».
2: Это да, июнь. Состав Денис Клявер, Стас Костюшкин.
1: Ну ты просто сейчас прям острой бритвой прошелся.
2: Почему?
1: Да, по эмоциям.
2: По мускулистой груди или что?
1: Ну, наверное, да, правил. Все вот эту вот волосню дурацкую ненужную.

0: Ну, словно не прошло вот этих вот лет, когда мы этих мускулистых мужчин не видели рядышком друг с другом.
1: Но решили начать там, где остановились.
0: Как вот, бы, что-то да, около того. Когда, обещай, когда Титомир или Мох решат тоже фитонуть, ты придешь к нам с этим.
1: Ну, слушай, мне кажется, там скорее... Я не знаю, что должно случиться. Это как,
0: чтобы это произошло.
1: Это
0: да?
1: Как Моррис и Мар, да, примерно, Смитс. Там типа такой же уровень, я думаю, нереалистичности этого. Тем не менее, бывает такое, в общем. Ну, времена такие. Тату, вот, пожалуйста.
0: Ну, да,
1: чай
0: кстати.
1: Вдвоем, в общем, не все
0: а
1: еще...
0: А уж про сериалы можно перечислять, не перечислишь.
1: Да, не все еще воссоединились, кто может. Ждем, будем ждать. А пока послушаем новенькую песню от новенького артиста. Будем так чередовать сегодня. Артиста зовут P.Pat по-английски. На самом деле, мне кажется, мы даже что-то от него уже слушали, но просто песенка очень бодрая. И я думаю, она даст правильное настроение, пока еще у нас тут
0: бабьему лету.
1: И солнышко светит, да. Кинзвезда называется.

0: правда, сейчас вот на такую пеструю вечеринку как будто бы попал. Прикольный трек, классный парень.
1: Пестрая вечеринка называется «День пятницы» или «Утро воскресенья», слышно, с повторе. Собственно, да, напомним о том, что если вдруг не успели в пятницу, всегда есть возможность наверстать воскресенье с фрештоком. Вот. Дальше у нас артист, который утверждает, что все будет хорошо, но при этом его зовут не Митя Фомин, а зовут его Битуев. Вот.
0: Ну, прямо вот сейчас вот этот колорит серьезности почувствуем, мне
1: да,
0: кажется.
1: Да, будет такой, будет. Ну, надо же контраст какой-то возникать.
0: Базаришь,
1: Серж. А то вот сначала пострадали чуть, глядя на мускулистых мужчин, потом развеялись немножко, сейчас нужно
0: сермяги,
1: сермяги, да, надо такой вот.

0: На-на-на-на-на-на. Все будет хорошо.
1: Хочется еще поставить. Ну, нет, да. Мы только новые песни ставим, за редким исключением. Так что можете у себя доиграть.
2: Не, ну в плейлист потом. В какой-нибудь, в такой вот как раз может прямо попасть удачно.
1: Да не, нормально, мне кажется. Да. Даже вполне себе как будто дополнила предыдущую композицию в чем-то.
2: Энергичная сермяга.
1: Так, ну еще к камбэкам в этот раз... В инди-сегменте, назовем так, певица ООС буквально сколько там, лет 5 или 6 назад вирально разошлась с парой хитов своих. И там в программе «Вечерний Ургант» была такая когда-то выступала. Вот, и
2: ну, кого у вас там только не было, да.
1: Да, и в стримингах там посветилась нормально так. И вот вроде как наконец-то она спустя вот 5 или даже 6 лет начала наконец-то запись нового альбома и даже вот представила первую песню с него под названием «Сигнал». Вот мы ее сейчас и послушаем.

0: кажется, мелодия прям идеально ложится на ТикТоке. Пожелаем артистке, чтобы вот так оно и случилось.
1: Да, ну и в свою тату упомянули.
0: Вот, да, вот туда, вот, да, да, получите.
1: Вот что-то, да, схожее отдаленно вот прозвучало. Ну и что же, напоследок, никакой фрешток не обходится без звонка или гостя, который находится непосредственно с нами. Но в данный момент с нами только наш замечательный звукорежиссер.
0: Михаил, вот, лучший, да.
1: Да, да. Но у нас уже ждут на проводе ребята из молодой, но очень перспективной группы из Екатеринбурга, между прочим.
0: Год назад мы с ними пересеклись на одном из наших корпоративов. Приятные парняги вообще. И прям пожелал им тогда, чтобы все вот прям после трека «Кричу» пошло и поехало.
2: А я тебе кричу.
1: Да, ну вот они стараются, выходят новые песни, мы, по-моему, даже что-то слушали.
0: А давай сейчас с ними поболтаем и поставим трек, а пусть они сами его презентуют.
1: Группа «Синдром главного героя», собственно, у нас уже на связи. Я же так понимаю, что оба Владислава у нас на связи, правильно?
3: Правильно, правильно, да.
0: Господа, салют.
3: Привет, привет, привет.
1: Ну что, песня «Оттепель», мы ее еще не послушали, но я даю спойлер, отличный трек. Расскажите, как она родилась и как у вас сейчас, вы на подъеме таком? Хочется понять, как у вас сейчас это все строится, как вы песни нынче пишете?
3: Спасибо большое, да. Мы песню писали, когда еще находились в Саратове, то есть мы ездили на первое наше выступление, и в один из дней мы пришли на студию и начали музицировать, импровизировать. И получилось вот теперь.
0: Ты смотри, а какой секрет-то, а?
1: То есть из архивчика песня получилась-то?
3: Ну, получается, что так. Просто довели до конца ее вот только недавно. Я дописал слова, и вот теперь родилась. Стоит ее только пережить теперь.
1: Да, только песня как будто немножко на полгода чуть раньше вышла, чем по времени года предполагается, но зато можно заранее подготовиться к тому, чтобы уже выучить слова к моменту настоящего теперь.
0: Я тут Сержу рассказывал, как мы с вами, парни, пересекались на корпоративе «Нового радио» около года назад, ну, плюс-минус, когда вот начал греметь трек «Кричу». И тогда я, восхитившись вашим вокалом, спросил, а что у вас вообще вот с музыкой как-то? И вы говорите, а мы вот прям в музыку конкретно, в том плане, что продолжаете обучаться. И вокалу, и игре это все продолжается? Или же это вы просто так вот, как не знаю?
3: Не, конечно, мы развиваем свои навыки. Я вот на вокал хожу, например.
0: Не, ну я к тому, что просто молодняк обычно считает, что уже и так все в порядке. Зачем?
1: Ну, поперла песня, а хватит,
0: тут,
1: да.
0: Да, да, да, и хватит. А тут серьезный подход.
3: Ну, конечно, да. Это же все-таки у нас уже творчество соединено с работой.
1: Это правильно.
3: Так что приходится... Ну да, конечно.
1: Ну, на самом деле, хочу поздравить вас с парой успешных выступлений летом на фестивалях и сказать, что если вам песня понравится, которую сейчас слышите, сегодня вечером в клубе «Место Зангези» у меня шоу-кейс мой, где ребята будут выступать, так что...
0: О, ребятушки, обязательно там увидимся, но...
1: Да, но скажите, какие еще у вас планы, если они есть вообще?
3: На данный момент мы готовим акустический альбом. То есть даже вот мы сейчас находимся на студии, каждый день его пишем.
4: Ну, на импровизированной студии.
3: Ну да, да, у нас дома в отдельной комнате. Вот, так что в ближайшее время, я не знаю, может быть, месяц-два, ожидайте акустический альбом. Это с песнями, которые уже вышли, и также там будут бонус-треки.
0: Ну, а я сейчас хочу обратиться к слушателям, которые впервые услышат группу «Синдром главного героя». Ребятушки, обратите внимание на вокал этого замечательного дуэта и обязательно вот просто прям вот прислушайтесь, вслушайтесь и поставьте реакции, потому что парняги, ну, просто красавчики.
3: Спасибо большое. А еще подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте музыку и ожидайте концертов. Скоро будет, мы все расскажем и ждем вас.
1: Что же, у нас в эфире «Оттепель». Спасибо, ребята. И мы на фрештоке на следующей неделе услышимся обязательно.
3: Пока-пока.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно, обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66. Зацепи.

На 305. Ну что, мы продолжаем, если что. Никто никуда не уходил. Дмитрий Лапиков по-прежнему здесь на связи. И ты тоже пиши, пожалуйста, свой самый любимый трек, самый великий трек, который ты считаешь таковым, в комментарии в нашей соцсети. Сегодня обсуждаем это. Лучшая песня всех времен, по твоему мнению, и почему. Скоро продолжим.

0: высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
0: и Макс Астахов.
1: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители родителей». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Доставка супер! Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/naspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
2: 18+.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Пятерочки доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: Пятерочка доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
14: Новое радио. Новое. На новом. Камбулат и Минаева. Половина.

0: Пожалеть нервы бросит Леша Свик. И действительно, значит, попалась мне новость на глаза. Максимальная пенсия по старости в 2027 году вырастет до 77 тысяч рублей. Но чтобы ее получить, россияне должны официально работать 40 лет без перерывов и получать от 250 тысяч рублей в месяц. Какие перспективы? Сколько лет еще осталось работать без выходных? Я вот уже на пути 2 года. Ну ладно. Продолжаем наше воскресенье.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Здравствует, классическое выходное дуо. Здесь Макс Астахов, здесь Дмитрий Лапиков. Мы на месте, мы на базе. Пока что никто никуда сваливать не собирается. Но более того скажу, сегодня все три часа мы будем вдвоем. Никаких гостей сегодня не будет. Хорошо это или плохо, мы разберемся в какое-нибудь следующее время, когда это будет время на подумать. А сегодня просто веселимся, слушаем классную музыку, играем в рубрики, принимаем звонки, обсуждаем тему. Тем более тему сегодняшнего начало эфира Дима уже задал. Там вопрос на миллион. Это прям как будто бы в программе «Кто хочет стать миллионером?» такой вопрос задают в самом финале. Это самый сложный вопрос. И звучит он следующим образом. Лучшая песня всех времен, по твоему мнению, и почему? Хорошо, Дима, ты задал этот вопрос, поэтому
1: я тебе не успел резануть. Давай мы начнем с тебя, потому что тут две минуты трека, который почему-то Макс Астахов посчитал
0: лучшим всех времен. Я расскажу, почему. Слушаем.

0: Это, если что, каникулы Петрова и Васечкина.
1: Вторая часть.
0: Вторая часть. Несите мне доспехи. Так, ну и что? Короче, там нужно дождаться дропа.
1: Давай дождемся.

0: Ну, рассказывай.
1: Ну, короче, мне было лет 12, я впервые увидел этот кинофильм, и просто вот эта вот рыцарская романтика меня покорила, и я вот сейчас ехал в машине на такси на работу, я такой увидел твою тему, такой вспомнил про этот фильм, послушал тречок, который мне нравился больше всего, у меня снова мурашки. Короче, по моему мнению, лучший трек всех времен — это песня, с которой у тебя есть определенные воспоминания, сильные воспоминания, возможно, детские воспоминания, и он почему-то сразу мне пришел на ум. Да, это, возможно, какая-то не концертная стадионная музыка, но это вот та музыка, которая в какой-то период времени была невероятно близка мне, и я кайфанул. Уверен, что вот всем тем, кому за тринг срань, вот сейчас такую дикую ностальгию словили. Ну и мне кажется, что если эти люди смотрели такой фильм в своем детстве, то их дети по-любому, вот между там Nickelodeon, Netflix и чего-то еще, будут вот смотреть Петрова и Васечкина.
0: Ну, вообще да, тут, кажется, каждый это, ну, понимаешь, просто у большинства все-таки это что-то известное, вот там пишут все «Богемскую рапсодию», кто-то пишет, что «Depeche Mode», кто-то пишет, что группа «Кино», у кого-то «Киш», но тут, знаешь, как тут, ну, хотя, ладно, у меня тоже есть, вот я тебе за эфиром сказал, сложный выбор, сложный, но я вот один трек переслушивал столько раз, что... Наверное, можно считать, по моему мнению, его лучшим треком всех времен и народов, но это субъективное мнение. Но вот это интро, ну, известно всем, мне кажется, много кому, и дуэт такой. Короче, просто у меня тогда была какая-то огромная любовь к Дэвиду Гетти, и поэтому вот...
1: Сейчас спарилась?
0: Нет.

0: Выходного шоу Макса Стахова, Дмитрий Лапиков. Мы снова здесь, мы снова с нами. И вообще вот по новостям давайте пройдемся. Что вот я нашел, надыбал, насмотрел такого интересного. Ну, во-первых, надо всех предупредить, потому что страшные различные вещи случаются. Вот, например, аферисты, они вот тоже качают свой level up и научились звонить россиянам голосами их близких и отображать знакомый номер на экране. Мошенники клонируют речь по видео и голосовым сообщениям, после чего генерируют фразы заранее, либо меняют голос во время разговора. Просто будущее как будто бы наступило слишком близко. Клонировать голос, я такое, наверное, где-нибудь в «Звездных войнах» раньше только видел, а сейчас это наша реальность. Прикинь, вот будут кто-то тебе звонить и делать вид, что это я. Алло! Алло! Ты такой, блин, черт, Макс, ты что ли? На! А ты ж поверишь.
1: Да ну нет. Нет, 100%. Вот если это, знаешь, это малознакомый человек, возможно, потому что ты его не каждый день слышишь и вообще, в принципе...
0: Пока что все сходится. Малознакомый человек, ты его не каждый день слышишь. Чисто два раза в неделю, и то с большими перерывами у нас с тобой эфиры случаются. И плюс я тебе никогда не звоню. Я пишу, если что, да?
1: Да. Да, либо голосовое.
0: Ну да. Ну, поэтому... вот, а можно клонировать, и оттуда вот пойдет вся эта история. Но мне кажется, на такую тему поведутся взрослые.
1: На такую тему поведешься ты.
0: Почему?
1: Ну ты же любишь раздавать знакомым деньги, потом это.
0: Ну да.
1: Ну, дарить, точнее, знакомым деньги.
0: А у меня, кстати, это.
1: Еще должники.
0: Нет, апдейт в этой ситуации. Я как-то занял большую сумму своему знакомому, которого я не видел 5 лет с университета. Он половину мне вернул, а потом стал рассказывать, вот, что у него какие-то проблемы. Прошло уже полгода. И я собрал с него заявление. Он мне написал о том, что вот расписку, так-то и так. Это было еще в Питере, это было еще в начале лета. Я позвонил ему пару дней назад, потому что до этого он трубку не брал. Я говорю, ну что, здравствуй, как твои дела? Он говорит, не представляешь, все практически решилось. До 1 сентября я тебе пришлю первую часть суммы. И такой, вау!
1: Это сколько? Вот условно он тебе должен 150 тысяч рублей, он пришлет тебе 5?
0: Ну, наверное, так. Но хотелось бы хотя бы треть. Но все может быть, все может быть. Я просто...
1: Астахов банк. Обращайтесь, если вам нужно без процентов.
0: Да, банк с процентами работает. Я какой-то Астахов лох вот в данной ситуации. Только в данной ситуации. Давайте не будем это выносить за рамки других каких-то штук.
1: Вы слышите его вздох?
0: Да, да. Это отчаяние, это грусть, мне снова плохо стало. Ну, прикинь, вот столько денег пораздавал, хотел человеку помочь, а он мне еще и кинул.
1: А вот ну, просто... новость к этому. Ученые установили, что счастье все-таки в деньгах.
0: Блин, я так и знал! Мне очень нравятся вот эти вот открытия ученых, вот как эстонские ученые открыли дверь, вот сейчас ученые установили. Ну, супер очевидные какие-то факты, да? А, ученые установили, чтобы попасть из точки А в точку Б нужно сделать несколько шагов. Как тебе такое открытие? Могу каждый день просто такие новости писать.
1: Мне больше понравилось, что сегодня я озвучивал новость в 2027 году, чтобы твоя пенсия была 70 с небольшим тысяч, надо работать 40 лет без перерыва. Поэтому, Макс, я вот говорю, я уже начал это делать.
0: 40 лет без перерыва?
1: Да.
0: Окей, let's go.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор завершается. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
6: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.

0: что смешная ситуация произошла. Ко мне в социальные сети постучался молодой человек и такой говорит: «Макс, а можно, пожалуйста, твой ЛС?» Я такой: «А зачем тебе?» Он говорит: «Ну, сейчас же выходное шоу, я хочу заказать песню и поздравления». Я говорю: «Такого не делаем, а с другой стороны, а почему не делаем? У нас же сейчас рубрика «Профитроли». Это значит, что ты можешь с Димой нас сейчас обыграть и в случае твоей победы выбрать абсолютно любую песню на заказ из нашей базы, и все легко и просто».
1: На заказ?
0: Да я просто первый урок.
1: Это что за звук?
0: Битбокс изучал. Перчик капуста. Короче, суть заключается в следующем. Ты звонишь к нам в эфир, номер Дима продиктует, а мы пытаемся с Димой в течение 2 минут отгадать твою профессию.
1: А если не продиктую?
0: То, увы, они проиграют по-любому, потому что у них даже не будет шанса. Короче, номер простой.
1: 8-495-232-16-32. Звоните прямо сейчас, попадайте в эфир, отвечайте...
0: За свои слова.
1: А мы спросим. 8-495-232-16-32.
0: Блин, надо переделать игру. Вот мы профитроли играем, а надо, чтобы мы были коллектори, чтобы мы коллекторами были, выбивали деньги.
1: Коллектории.
0: Так можно? Или это мои влажные мечты и фантазии?
1: Нет, я смотрю, тебя тема денег не отпускает. Ты давай, у тебя пока резюме
0: я
1: очень...
0: Я в Москве живу.
1: У тебя очень плохое резюме пока. Ты выбиватель денег просто...
0: У меня хорошая кредитная
1: своих
0: история.
1: Своих же денег, причем да. Выбиватель, ты просто отвратительный, поэтому...
0: Отстой. Что там по звонкам?
1: Звонки есть. Привет, как зовут тебя?
2: Привет, Ксюша.
0: О, ты там звонила вчера, нет?
2: Нет.
0: Ладно, Ксюша, ты откуда?
2: Из Москвы.
0: Угу. Работу работаешь? Есть чем похвастаться?
2: Работаю, есть, конечно.
0: Короче, сейчас мы будем отгадывать твою профессию в течение 2 минут, но первый тест. Кем ты работаешь? Скажи, пожалуйста.
2: Не скажу.
0: Ладно, все, хитра, молодец. Сразу видно, что москвичка. Короче, время пошло, погнали. Отвечай нам только да или нет. На работу ездить нужно физически там присутствовать?
2: Да.
0: Это пятидневка?
2: Да.
0: Угу. Это сфера обслуживания?
2: Нет.
0: Это не общий вид?
2: Нет.
0: Ты там что-то продаешь?
2: Нет.
0: Ты там координируешь работу офиса?
2: Ну, что-то с чем-то.
0: А тебя можно назвать офис-менеджером?
2: Нет.
0: Администратор?
2: Нет.
0: Ты начальница?
2: Нет.
0: Твоя главная задача – это коммуницировать с клиентами?
2: Нет.
0: С сотрудниками?
2: Опять.
0: Ты HR?
2: Нет.
0: Занимаешься тимбилдингами?
2: Нет.
0: Психолог?
2: Нет.
0: Блин.
1: У тебя ЗП 200?
0: О, нормально.
2: Нет.
0: А хочу. Больше?
2: Меньше.
0: Блин. А ты свободна?
1: Чуть-чуть вообще.
0: Но вдруг мы сейчас любой бы еще нашли кому-нибудь.
2: А нет, у меня муж сейчас слушает, скорее всего, меня.
0: Подстава. Ладно, хорошо. Так.
1: Все, вопросы закончились у тебя.
0: Вкидывай ты, пожалуйста, пока что.
1: Подожди, а мы сферу выяснили?
0: Она в офисе работает. Вот ты в офисе работаешь?
2: В офисе работаю.
1: Медицина? Связано с медициной?
2: Нет.
1: С транспортом связано?
2: Нет, вообще нет.
1: Это распространенная сфера деятельности?
2: Да.
0: Организация праздников?
2: Нет.
0: Инженерия?
2: Вообще нет.
0: На заводе, может быть?
2: Нет.
0: Ветклиника?
2: Да нет.
0: Ксюш,
1: ну все. 5 секунд осталось.
0: Но единственное, что меня радует, это что мы, возможно, тебя перед мужем подставили.
1: Вообще радости полные штаны. Так, Ксюш, кем ты работаешь? Расскажи, пожалуйста.
2: Работаю в банке, вроде как проект-менеджер, получается, запустили систему, я за нее отвечаю, помогаю сотрудникам в ней разобраться.
0: Прикольно.
1: Подожди, а должность твоя как называется? Проект все-таки, ты проект или нет?
2: Должность у меня другая, главный специалист, но как бы отчасти я проект-менеджер.
0: Скажи, пожалуйста, что-нибудь на языке главного специалиста, просто буквально одну фразу.
2: Ой...
0: Давай. Нормально было.
1: Начнем с коллеги.
0: Привет, коллеги.
2: Коллеги. Да, уважаемые коллеги, да.
0: Все, красотка. Ты выиграла, мы тебя поздравляем. Расскажи нам, пожалуйста, какая песня из нашей базы тебе будет мила?
2: Давайте на ваш вкус.
0: Спасибо. Спасибо, коллеги. Нам нравится такой подход. Классного тебе дня, отличного настроения, это супер. С мужем не ругайся. Обнимаем еще на всякий случай его.
1: Ты, конечно, подставил. Просто... Почему про деньги-то я спросил?
0: Почему?
1: Я вообще хотел, там вопрос был больше и дольше. Москвичу нужно в среднем 57 рабочих дней, чтобы накопить. Угадай на что? Что сейчас у нас последние два дня?
0: Телефон нового поколения с яблоками.
1: Да-да-да, на iPhone Duo, и это меньше, чем в среднем по России. Новый iPhone Duo,
0: да.
1: Поговаривают, я не знаю, появился он уже, не появился.
0: Да.
1: Почти 300 тысяч рублей будет стоить эта лагающая раскладушка. И 99 дней в целом по стране нужно копить на...
0: Это одна третья года.
1: На него... Одна третья года, да, да. Ну, вот чуть меньше, конечно, но да.
0: Вот вот.
1: А, в Петербурге 73, а москвичу всего лишь 57 дней. Вот так.
0: Отстой какой.
1: Ты как оцениваешь свои...
0: Да, не хочу. В целом, он мне не нравится абсолютно, поэтому я и копить на него не буду. Сань, верни деньги, я себе их выбью, понял? Мне на Дуа не хватает.
1: Я, короче, вот что будем слушать?
0: Что хочешь. Для твоего настроения, она же тебе, Ксюша, дала зеленый флаг, что будет интересно всем.
1: Флаг мне в руки. Я вот не знаю, просто я думал. Ну ладно, что-нибудь я, надеюсь, придумаю.

0: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 12+.
3: Сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, Украина 118-774-649-4980, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Топ покупок месяца.
14: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
13: Амода C5. Добавить стиля.
14: JQJ7. Впечатлить друзей.
13: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
15: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: Историческое дуо Макс Астахов и Дмитрий Лапиков. Диман, вот рассуди меня. Я вот, например, очень сильно не люблю, когда вот договоренности не исполняются, и вот не только там в каких-то рабочих делах, но и в дружбе тоже. Вот, например, такой мув был. В четверг или в среду мы с корешами договорились о том, что сегодня в 4 часа дня мы встречаемся там на Динамо. У нас один из корешей это тренер по боксу, и вот у нас должна быть тренировка. Но мы не списывались. После этого момента мы не списывались. И я уверен, что сегодня каждый занимается своими делами. Хотя мы пожали руки, мы договорились сегодня в 4 на Динамо. И вот я не знаю, как мне поступить. Напомнить ли им всем, эй, пацаны, что все-таки мы собираемся? Или вот как бы договоренность была? Или, знаешь, просто так ехать мимо этого Динамо в сторону дома и просто написать, а что? А что? А вы где, а? И они такие... И такие, а что? А вот...
1: Вот. Спасибо за это невероятное выступление. Вот это вот.
0: Ну, это второй.
1: Смотри,
0: уровень битбокса.
1: Есть ведущие, а есть
0: ведомые.
1: Вот и все, Макс. Вот выбери, кто ты.
0: Да я по жизни вообще ведущий жесткий. Ну просто видишь.
1: Ну и все, тогда спроси, организуй.
0: Ну не, мне не хочется просто постоянно заниматься этой ролью.
1: Ну а как? А прикинь, наоборот, ты такой типа не уточнил.
0: А что не уточнил? Мы
1: подожди,
0: договорились.
1: Ну, договорились, ладно. Но ты решил, что все сольются.
0: Да.
1: Слился сам.
0: Да.
1: Поедешь домой.
0: Да.
1: Все придут. И, в общем...
0: Не, вообще, я чувствую, что такого не будет. Так нет, я сделаю грамотно. Я буду проезжать мимо Динамо и вот напишу это сообщение. Если все там, то я такой, окей, let's go.
1: Ну да, кстати, почему бы нет?
0: Просто не знаю, почему-то такая история очень частая. Каждый раз, когда мы куда-то собираемся, ну, кроме каких-то задач рабочих, когда кому-то надо, и мы договорились, там все согласовано. Ну и там я всегда дублирую по 3 дня, там, за день из разряда, что у нас все в силе, как договаривались, то всегда постоянно нужно всех контролировать. Хотя все взрослые люди и все уже давным-давно должны отдавать себе отчет. И в чем я не прав?
1: По факту.
0: Двигать бедрами. Недавно ехал в машине под эту песню. А она вообще по-другому ощущается. Когда ты сидишь на радиостанции, когда ты занят какими-то своими делами, и когда ты в тачке.
1: А
0: вообще...
1: когда ты в гримерке у братьев Гаязовых, которых ты давно знаешь.
0: Это дикий флекс. Но тогда, когда я был у них в гримерке, этой песни еще не существовало.
1: Я недавно просто ехал в машине и слушал «Высшую лигу».
0: Да.
1: И ты там снова рассказывал эту историю.
0: Да не могло быть.
1: Ну, ты там упомянул что-то про... А, нет, там было немножко не так.
0: Ты наговариваешь
1: на меня. Не про гримерку, но там было про... Знаешь, как ты подводил к истории про сестру.
0: Да.
1: И ты там такой, типа, ну, как-то вот так, знаешь, вкинул, ну, в своем вот этом стиле, да. Что... Да мы там с братьями Гаязовыми на кухне вот еще сидели, и там вот это вот была... Ты сказал, что ты был у них в гримерке, ну, ладно, и была ладно, у них сеструха там.
0: Хорошо.
1: Просто я... Была в гримерке... Ты сказал, что ты был у них в гримерке, и была у них сеструха там.
0: Хорошо.
1: Просто я... Я просто...

0: В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдеры 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
8: Даже 36.
9: Новое

0: Стахов, Дмитрий Латиков. И пока я слышал нашу прекрасную отбивку «Выходное», я вспомнил, что раньше был такой мультик «Император Куско». И там, когда была заставка этого мультика, была всегда классная отбивка. Да. КУСКО. Куска, куска. Вперед. Нам нужна тоже какая-нибудь такая история, чтобы ну, надо поработать, короче, над этой историей. Я все-таки не музыкант, я пока что запишу интро, как я хотел сказать.
1: Подожди.
0: А как там вот сейчас хайпится жестко? Мы вчера пели эту историю.
1: Господи.
0: Ну все. Память, пацанам всего.
1: Девочка с хитрым взглядом.
0: Ну это понятно, это уже классика современности. Причем
1: да
0: она
1: даже
0: не на широкую.
1: Сниппет не выложил тот, который мы снимали.
0: Да потому что это надо к релизу. А релиз будет, когда у меня появится борода. Знаешь, как у Хоттабыча.
1: Да, борода.
0: Ну расскажи.
1: Ну, пересади себе с одного места туда.
0: Уже были такие
1: как,
0: кейсы.
1: Как,
0: были
1: как такие Сережа. Кейсы.
0: Романович.
1: Да,
0: вот. Актер. Но были такие кейсы, как бы ему никто тогда не сказал, что.
1: Мне знаешь, кто вчера попался в ТикТоке? Мэвел попался. Он ходил 2 года с бородой, вот такой вот, как.
0: Я понял, как артист один похожий. А Мэвел, для тех, кто не знает, потамушка. Это вот эта история?
1: Да.
0: Что, какой там хит вот в социальных сетях сейчас? Мы вчера с тобой
1: пели. Я не помню, я забыл. Ну вот этот вот и.
0: Вот пока я... Нет, я думал, это не то. Ладно, пока мы с вами вспоминаем трек, пишите варианты в наши социальные сети, что там вирусится. Если мы вспомним с Димой, точнее, найдем эти
1: Ты
0: видосы.
1: Не бойся ночи, ведь я рядом.
0: Ты не бойся ночи, ведь я рядом.
1: Я ангелом буду твоим навсегда.
0: Тема эфира. Кстати, час уже прошел, пора бы, собственно, ее и завести. Почему, собственно? И нет, рассказываю. Я не суеверный, но... В каких случаях начинаете верить в мистические штуки? Вот обычно вам все по боку, вам вообще все равно. Никакие там присказки, никакие страсти. Но вот что-то иногда случается, и вы такие... как будто бы вот что-то у меня там где-то дрожит. Вот начинаются какие-то сомнения, я начинаю верить в мистику.
1: Угу. Ты не бойся ночи, ведь
0: зачем
1: ты
0: напомнил? Я так хорошо жил сегодня без этого трека.
1: Я ангелом буду.
0: Все, финально я знаю, чем добить. Есть такая группа Аркайда, и у них есть песня. Блин, прикинь, вылетела из головы. Блин, вылетела из головы.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Сегодня обсуждаем все возможные сверхъестественные штучки, но мы же обычно не суеверные, но что происходит, когда ты вот начинаешь делать какие-то моменты, да, тема эфира сегодня такова. Дима меня заразил различной тикток-историей, теперь у меня на языке постоянно крутятся какие-то старенькие вирусовые песни. Я вспомнил ее наконец-таки, там поется так: «Слова ранят, как пулька, моя обижулька, моя-моя-моя-моя-моя». Бежулька. Все, я ее спел до конца, теперь она освободила меня. Ты был когда-нибудь в плену какой-то?
2: Я ангелом буду.
3: Твоим навсегда. Макс, заряжай тебя, чтобы она весь день тебя играла в голове.
1: Ну, да. Я надеюсь, вы прямо сейчас где-нибудь там на даче, и вот это было супер в тем, потому что кто-то явно нанизывал шашлык под эту песню. Ну, по-другому, как будто бы я и не вижу ее.
3: А ты видел эти рилсы, где, представь, что ты отработал на заводе, выходишь с работы, от жены уже сообщение зайти на ВБ, забрать вещи. Ты садишься в свой Cherry Tiggo Pro 8 AMG Turbo Max в кредит и едешь в ЖК. Я не буду называть это название, там было название не очень. Там ждут два спиногрыза, и на фоне играет вот этому песни, поэтому...
1: Ну, короче, она такая, приближена к народу, эта песня, да?
3: Какому народу? Ты что, всех быдлом называешь?
1: Я нет.
3: Вы видели его глаза сейчас?
1: Я? Я такой, когда я это сказал? Ну, может, сказал когда-то раз, но ты тоже вспомнил.
3: И то в свой адрес.
1: Ну, конечно. Конечно. Ладно, давайте вернемся к теме эфира. Я не суеверный, но вот какие моменты случаются, когда вот вы на всякий случай что-то начинаете делать? Вот Андрей Владимирович пишет следующее. Я не суеверный, но у меня все хорошо, и обязательно нужно по деревяшке постучать, но можно и по голове. Кстати, у меня есть такое, да, еще обязательно сделать вот эту историю. Хоть бы. Я вот, например, тоже расскажу вам такую историю. Я абсолютно не суеверный. Раньше когда-то был, в меня мама вселила все эти моменты. Я там вот надо было сделать это действие, это сделать. Все, что у меня осталось, это когда я выхожу из дома, забываю что-то забрать, я возвращаюсь, забираю этот предмет, эту вещь. Три раза обязательно нужно показать язык в зеркало. Я не знаю, что будет, если я не покажу, но почему-то это очень надо сделать. И все, иду по своим делам. Такой вот ритуал раскрепощения.
3: Ну и все, когда вот так, знаешь, выполнил один из этих ритуалов, весь трэш в жизни просто вот так растворяется.
1: Я в это верю, да.
3: Разлетается.
1: Да, это знаешь, как бы уже такие ангелы тьмы висели на пороге твоего дома.
3: Ты показываешь язык в зеркало, когда ты ушел, вернулся.
1: Да.
3: А вот кто-то улыбается, кто-то просто посмотреть надо... Как вот это, знаешь, как с этим, с...
1: Разные регионы, разные правила.
3: Да, да, как камень, ножницы, бумага.
1: Чичико.
3: Или там с этим...
1: Чичико.
3: Чичико. Что такое чичико?
1: Это тоже камень, ножницы, бумага. Кто-то говорил чичико.
3: А ты как говорил?
1: Кто-то говорил яшачок. Я говорил камень, ножницы, бумага. А кто-то еще говорил...
3: Нет, камень, ножницы, бумага.
1: И бутылка лимонада. Вот так мы не говорили, это отцой.
3: Как ты говорил?
1: Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три.
3: А, ну все, нормально.
1: А потом мы даже и раз, два, три перестали делать для экономии времени. Потому что весь мир оптимизировался. Уже как бы тайминги,
3: дедлайны. А этот еще был.
1: Колодец, какое-то правило вообще идиотское.
3: Это, господи, турецкий барабан, вот, что это, к чему это, забыл? А, жадина-говядина, турецкий барабан.
1: Соленый огурец у нас
3: был. Да, вот видишь.
1: Мы по разные стороны баррикад,
3: Нет, Дима. Я тоже говорил соленый огурец. Это москвичи говорили турецкий барабан.
1: Вот интересно, откуда это взялось? Почему именно турецкий барабан?
3: Не
1: Почему
3: знаю.
1: Не индийский? Чай, индийский.
3: Ой,
1: чай.
3: Все понятно.
1: Мамин чай.
3: Ты сейчас это, чай. Ты меня будешь сейчас слушать.
1: Тебя?
3: Нет.
1: Он оказал.
3: Ты будешь слушать. Ты будешь слушать «Ты не бойся ночи».
1: Отлично. Let's go. На все деньги, пожалуйста.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Не тратить много денег зря. Желание привычное. Ведь в милом доме, как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
9: Слушай, новое.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Мы пока с тобой тут разгоняли, что там у нас, камень, ножницы, бумага, чичико, еще сказали, что есть просто ЦУЕФА. И все, ЦУЕФА, мы забыли про эту историю.
2: Но ЦУЕФА это базово просто, ну вот. Как раз, два, три, как будто бы.
1: Это основы, с основ всегда надо начинать.
2: С каких соснов?
1: Ты меня понял. Я тебя тоже. Мы разные. Я не суеверный, но тем сегодняшнего эфира, поэтому делитесь вот моменты, когда вы начинаете верить во всю историю. У меня такое случается, когда я начинаю смотреть ужастики или триллеры. Вот в большой компании я это люблю делать, в каких-нибудь кинотеатрах, где, знаешь, смешно, весело и смешно тоже, где очень много различных скримеров, где ты дергаешься от каждого прикосновения там персонажа к экрану и все в таком формате. Но самое интересное начинается, когда ты один потом возвращаешься домой. У меня какая-то была история. Я жил в Петербурге в районе Девяткино. Там было мало фонарей. Я шел по проселочной дороге к своему дому. У меня осталось 500 метров. И сзади шел мужик в балоневых штанах. 100 метров. И он так еще ускорил свой ход. И у него были эти балоневые штаны, которые так шуршали. И мне казалось, что он бежал в мою сторону. Я оборачивался вот так вот несколько раз посмотреть. Он поравнялся со мной. Он говорит: да не бойся, все нормально. Я такой: фу. Ну, просто смотрел с ужастиков, потом
2: даже где дядя
1: мужика
2: шуршал.
1: Да. В Девяткино поехали там, в Петербурге, я тебе очень четко покажу район.
2: А что, ты в Девяткино раньше не катался на самокате?
1: Не, так, а там их как будто бы и толку-то не было. Сейчас они везде. В Питере вообще очень мерзко в этом плане. Есть же культурный центр, и он распространяется от Невского до чуть ли не до Черной речки. И там
2: он
1: нельзя.
2: До Черной речки вроде бы там.
1: И там нельзя как раз-таки кататься. Я про станцию метро. И там нельзя кататься на самокатах. А какой смысл мне на окраинах гонять на самокатах?
2: А это самое интересное, что каршеринг тоже.
1: Да?
2: Да.
1: Офигеть.
2: Это большая проблема.
1: Для кого?
2: Ну, для тех, кто за рулем.
1: Ну, получается, надо становиться всем машинистом не электропоезда.
2: Так при этом, знаешь, не как в Москве. Вот вышел ты из метро, и еще 20 минут иди пешком. И не пересядешь ты никуда. Это в Москве ты пересел там и думаешь: о, мне потом еще 5 минут от метро идти пешком.
1: Обалдеть.
2: Или можно доехать на автобусе.
1: Обалдеть.
2: А там такого нет.
1: Ну, смотри, опять же, где, по каким районам, я не знаю, где ты шляешься.
2: По центру. Там. Жил просто последний раз, когда был весной, жил возле Исаакия, прям вот выходишь, сразу Исаакия.
1: Записки мажора, новое
2: и
1: шоу на новом радио.
2: Самое главное, что, знаешь, мне понравилось, это вообще круто было.
1: Расскажи, пожалуйста.
2: Я заходил, квартира на 4-м этаже.
1: О, да.
2: И был собственный подъезд. Ну, ты, у тебя был когда-нибудь собственный подъезд?
1: Нет.
2: Вот у меня тоже никогда. Ты просто заходишь, я выходил из дома и закрывал подъезд на ключ, и все. Когда приходил, просто поднимался 4 этажа по глухой лестнице. Ну, в плане нет никаких дверей больше никуда, все.
1: Смотри, эту ситуацию можно рассмотреть вообще с другой стороны. У тебя собственный подъезд, ты там один, ты одинокий человек.
2: Какой ты...
1: У тебя собственный подъезд, у тебя нет соседей.
2: У меня домовой чат с самим собой.
1: И с домовым.
2: Да, да. Поиграйся, отдай.
1: Вау. Короче, сегодня суеверия различные разбираем. Пишите к нам в социальные сети, присоединяйтесь. Мы еще долго будем вместе с вами. Хорошего дня, отличного настроения. Это выходного.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Макс Астахов, Дмитрий Лапиков, это классическое дуо выходного шоу. И знаешь, начну я этот выход со следующих слов. Мишка косолапый по лесу идет. Короче, есть новость. Бурые медведи в 2026 году выходили к людям уже в 41 регионе России. Самая напряженная ситуация в Восточной Сибири. Но это понятное дело, что не для столицы, а вот где у нас леса, тайга, там вот очень много медведей. И вот люди думают, точнее ученые связывают выходы медведей с ростом их численности и освоением новых территорий. Также животных может мотивировать нехватка корма. Я недавно видел видос просто в интернете, в социальных сетях. Там чувак на байке гонял различных водил за то, что они тупо подкармливают медведей. Вот мимо трассы подъезжают, что-то подкидывают им, они сидят, жрут. И он такой: «Чё вы делаете?» Потом эти мохнатые, пушистые медведи просто к людям выходят каждый раз. Ученые пока говорят, что и связывают выходы медведей с ростом их численности. Другая история. Люди банально их кормят, поэтому они прутся. А потом у нас случаются разные штуки, которые не должны случаться. Вот тебе и на тебе. Ты видел когда-нибудь медведя живого не в зоопарке?
2: Нет, к счастью. И даже не хочу его видеть.
1: Я просто вот прошел из региона, я прошел прям в детстве через эту историю. Когда вы едете на газели из одного города в другой, вон медведь на мусорке. И ты его видишь там на расстоянии 2 метров. Кто-то банан ему кидает, он прям банан фигачит. Они постоянно вот где свалки, где вот если не хватает им корма, либо они слишком рано проснулись от спячки, они всегда вот идут туда, где могут что-то сожрать и находят. Кто-то там рыбу ловит, а они к ним приходят. Бывает часто, что вот у нас в Магаданской области кто-нибудь на рыбалку с ночевкой уезжает на несколько дней, ты костер разжигаешь, а у тебя там из леса несколько пар глаз на тебя палит. Медведи, волки, всех кто угодно, жутко, жутко, прям, знаешь, такой холод.
2: Не, это страшно, тем более с последними случаями, подкармливать медведи как будто бы вообще самое неправильное, что можно сделать в этой ситуации.
1: Большие факты. А еще когда ты видишь какого-нибудь медвежонка, так вообще как будто надо бежать во все стороны и со всех ног, потому что если ты видишь медвежонка, где-то рядом еще и матушка его находится. А встреча... Во-во. Это все как в реальной жизни, да? Вот встреча с родителями, она очень волнительна, когда ты приходишь впервые знакомиться к своей девушке или к своему парню. Так вот, с медведями такая же история, только похлеще ситуация. Там вообще шансов на ошибку нет, они очень требовательные. Лучше с ними вообще не пересекаться, поэтому давайте каждый будет жить своей жизнью. Вот такая вот история. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Ты смотрел «Колобка», кстати?
2: Я читал «Колобка», мультик, наверное.
1: Не, Гарик Харламов уже в «Колобке» снимался, я про этого «Колобка».
2: Нет. Короче, я видел рилс вчера,
1: да.
2: Где на Олю Малащенко,
1: да,
2: стендап-комика,
1: сделали пародию.
2: Сделали пародию. И там был, значит, рилс в конце. В конце, точнее, рилса был Артем Винокур, тоже стендапер. Очень хорошо пошутил. Вот если тебе попадется, то ты там прям до конца дослушай. Там было про лисью...
1: Нору.
2: Да. И вот он про Колобка пошутил там.
1: Хорошо.
2: Очень прям, знаешь, так вот, когда человек быстро на лету схватывает и понимает, как нужно пошутить, это круто было. А так пародия мне очень понравилась. Реально?
1: Ну, окей. Начали с медведей, закончили Олей Малащенко. Спасибо!
2: Ну, а почему бы и нет? Короче, пока у нас Сергей Лазарев разгоняется, обсуждаем сегодня «Я не суеверный, но» и твои ритуалы, обычаи. Забыл ключи, вернулся за ними и так далее, что нужно при этом сделать. Пиши.

0: Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое, родное, свежее.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
9: Новое

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Магнитогорске 4.

0: Выходном вошел, здесь Макс Астахов, здесь Дмитрий Лапиков, здесь тема «Я не суеверный», но что такого происходит, что ты начинаешь немножечко верить в суеверие? Я рассказал свою историю, слушатели рассказали свою, мы до этого дойдем, там уже какие-то комментарии почитали. Дим, у тебя что?
1: Hello, hello. Да что у меня? Стандартный набор.
0: Hello, Поле. Какой стандартный набор? Six-Seven, да.
1: Ой, кстати, шутка про Six-Seven для... Это... Для... Как его? Кто он? Подожди.
0: Помогите деду сформулировать мысли.
1: Да, вот именно. Для деда... Для бумеров. Нет, идут зумеры. А дальше... А, миллениалы. Вот. Я забыл просто. Короче, шутка про Six-Seven для миллениалов. Значит, ну... Скоро поколение Six-Seven поймет, что им придется вставать да, с 6 утра, работать до 7 вечера, и так 6 из 7 дней в неделю, пока им не исполнится сколько?
0: Six-Seven.
1: Лет. Молодец.
0: Ебой. Я видел. Но это смешно. А теперь к суевериям.
1: Стандартный
0: набор. Ты все настроение испортил вот этой ерундой. Это очень смешно.
1: Ты не бойся ночи,
0: ведь я рядом. Но это просто очень жизненная история. Давай лучше про
1: суеверия. Ну ладно, 7 из 7 дней в неделю тоже неплохо работать.
0: 7-11.
1: 7-11, да. Ты вот знаешь. Сидит что-то тут. Короче, стандартный набор. Черная кошка пробежала, тьфу-тьфу-тьфу, через левое плечо. Нормально все прокатит. Забыл ключи, вернул... Ой, ключи. Забыл что-то дома, вернулся, посмотрел в зеркало. Язык не показываю. Угу. Просто посмотрел в зеркало, да. Потом, значит, какую-нибудь сказал ерунду, тоже там вот это вот поплевать и...
0: По голове,
1: постучать,
0: ага.
1: По дереву.
0: Ага. Но если все. Рядом Буратино стоит, то получается ему по голове можно.
1: Его вообще можно отпинать. Да? По такой логике тогда.
0: Не, папа Карло будет против.
1: Папа Карло Анчелотти. Короче, для тех, кто футбол смотрит. Я не все. У меня вот, видимо, три только есть противоядия. И больше я ничего не знаю.
0: Блин, я смотрю сейчас этих «Сверхъестественное». Это вообще сериал до исторических времен. Там 1000 сезонов. Я на 7-м сезоне сейчас потерял уже любую нить. Но у них вообще на каждую тварь есть свое противоядие. Там и осиновый кол, и святая вода, и соль от призраков. И вот просто фантазия людей, которые придумывают такие сериалы, такие сюжеты. Это же просто... Вот что они делают? Вот... В какое подсознание они ныряют, чтобы достать вот это вот все, да? Я не знаю.
1: Мне нравится, что ты начал «Сверхъестественное» смотреть.
0: Ну, да.
1: Такой серьезный выбор серьезного мужчины.
0: Да, когда я вырасту, я вот буду охотником за привидениями.
1: А как же сейчас это вот, кстати... Ха-ха-ха! Вот это вот.
0: О чем речь, пока что переведи.
1: А я плохо пародирую.
0: Пою.
1: «Сумерки».
0: Это еще осень не в самом разгаре.
1: У тебя еще не началось?
0: Не, а у меня оно и не бывает. Это же
1: как
0: обычно.
1: Это? Ну,
0: это,
1: вдруг...
0: же... это же с девочками.
1: Ну, вдруг
0: смотреть.
1: В этом году у тебя как начнется, ты будешь Максим Калин.
0: А ты Беллой.
1: Ходит. Белла сидит, Белла ходит.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Макс Осаков, Дмитрий Лапиков. Классическое дуо выходного шоу. Мы можем какой-то бойс-бенд, наверное,
2: выходовое.
1: Выходовое.
2: Не, давай, мне, кстати, понравилось, ты когда сказал про битбокс, школу битбокса, ты что-то там начал говорить два слова каких-то, которые складывались в бит. А-а-а. Это что за урок? А-а-а. Это первый урок?
1: Это первый урок битбокс-школы.
2: Да? Реально?
1: Это вот я во многих вертикальных видосах видел, да, перчик пуста, перчик пуста, перчик пуста, перчик пуста, и потом оно вот
2: прикольно
1: точится все это стилем, флоу, и ты уже начинаешь изучать различные другие элементы. Это просто базовые, вот, чтобы хотя бы понимать, как делать звук. Мое развитие в битбоксе остановилось только на этом. Перчик пуста, перчик пуста.
2: Ну, уже неплохо, уже неплохо.
1: Попробуй, давай послушаем, как ты звучишь.
2: Не-не-не-не-не, спасибо. Я оставлю для человека, у которого вот-вот будет релиз, и это мы слышим уже 2 года.
1: Ты меня не знаешь 2 года, не надо обманывать.
2: Ну, я слышал просто о таком знаменитом артисте.
1: Как? Кто?
2: Макс Астахов.
1: Ладно, ладно, все, хватит. Это вот блажь вилами по воде. Ты знал, что сегодня вообще-то день программиста?
2: Да?
1: Сегодня день программиста.
2: А день парикмахера?
1: А, и день парикмахера сегодня. Ничего себе! А вот кого надо... Если праздники в один день, то кто выигрывает? Это знаешь, как раньше на телеке были? Кто круче? Боец, который обладает дзюдо, или боец, который по боксу?
2: Боец.
1: Или по боксу?
2: Я не знаю. Но это так же, как на любого бойца найдется травмат. Вот знаешь, вот это вот поэтому.
1: Надо найти, у кого сегодня тоже праздник. А ты программист?
2: Ну, по образованию, да.
1: Скажи что-нибудь на программистическом. Программном. Программистском, московском.
2: Во-первых, тоже надо начинать с коллеги. Во-вторых, что делик, таск, вот это вот синк и так далее, и так далее, и так далее.
1: Если кто-то не понял, что говорит Дима, я поясню. Alt, shit, shift, control,
2: T. Alt, shit. Шит-парад.
1: Это, знаешь, раньше была игра по гонке, там мокрый асфальт, и там вот что-то там про шит было.
2: Чего? Кого? Большие гонки, во-первых, были.
1: Оле, оле, оле, оле. Мы выиграем гонки. Я забыл мелодию.
2: Что ты вообще? Ты смотрел большие гонки?
1: Да.
2: Когда у Нагиева еще было волос сзади.
1: Россия чемпионка. Вот такая история там была, там Келли. А сейчас же тоже вот.
2: Нет, давай, Россия. Давай, давай, там было.
1: Вот,
2: давай красиво.
1: Мы выиграем гонки. Давай, давай.
2: Это второй куплет, который никто не знает. Да, ты его знаешь.
1: Я тот человек, который знает второй куплет. Да.
2: Зачем просто? А, у тебя просто нет, у тебя же ты же жил далеко.
1: Да,
2: у тебя пока сигнал доходил,
1: конечно,
2: все ребило, шипело, да. Ты уже конец видел, да?
1: И я смотрел только «Россия чемпионка».
2: А, нет, уже озвучили все, всех победителей.
1: Да.
2: Начинается песня, мы все там «Давай, Россия, давай, давай». У тебя сигнал прерывается. И уже самый конец, когда все выключили, ты наоборот, там второй куплет пошел, да?
1: Я не знаю, это моя большая мечта — принять участие вот в каком-нибудь таком шоу. Большие гонки, от быков убегать. Вау.
2: Ну так сейчас же есть шоу «Титаны». Я предлагаю тебе, но надо было это делать, правда, 15 килограммов назад. Шоу «Сисяны», например. Для таких, для тех, кто...
1: Хорошо, и кто там будет? Я и...
2: Ну и хватит уже на это.
1: Получается, я победил?
2: Но нет, кстати, вот смотри. Есть «Титаны», все накачаны, все красивые. А куда скуфов звать?
1: Скуфяны.
2: Ну, вот почему нет такого же, только... Ну, даже нет, не, это вот те, кто такие накачанные, называют простых людей скуфами. А где участвовать простым людям?
1: Эльдар Джарахов и там Клик-Клак, они раньше делали офисные игры. Просто чуваки в офисах угорали.
2: Да,
1: соревнования среди офисных сотрудников. Смешно.
2: Вот почему бы не вернуть это, потому что все вот это вот... Все, конечно, здорово.
1: Короче, друзья, если у вас в ближайшее время планируется какой-то корпоратив, вот с связанные с днем программисты, и все в таком формате, мы вам с Димой проведем персонально офисные игры. Пишите, звоните. Выезжаем! Давай, Россия!
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Полный привод кажется дорогим? А если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
13: Слушай.
14: Новое

0: Готово шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Мы здесь, мы на связи. А если бы мы родились где-нибудь в Подмосковье, то, возможно, нас бы звали совсем по-другому. Например, Светогор, Добромир и Юнона. Такие редкие имена дают детям в Подмосковье в последнее время. В сентябре среди необычных имен новорожденных также встречались. Ты готов? Северина. Ну, это, видимо, от Сивируса Снега. Радмила. Ну, она всегда рада. И Моника. Надеюсь, что родители вдохновлялись Белуччи.
1: Это странный набор имен, конечно.
0: Сейчас, давай отрепетируем. Всем привет, всем здравствуйте, это выходное шоу. Сегодня с вами в эфире Светогор и Добромир. Добромир, привет.
1: Светогор Астахов и Добромир Лапиков. Из Добродома.
0: Добродом? Ну, это уже... Ну, ладно, не будем разгонять. Не будем, потому что я...
1: Уцень! Это не те? Уцененка.
0: Товары. Вот это вот история, да? Покупочки.
1: А мне? Мне пофиг.
0: Да, да, да.
1: Ты понял?
0: Да.
1: Вот
0: да,
1: эти вот.
0: Да. Уцененка, эх, уцененочка. Знаешь, что самое страшное? Что я их видел в жизни.
1: О, молодец.
0: У меня просто даже какой-то...
1: Ты тоже ходил просто...
0: Да, да.
1: Продукты с истекающим сроком годности брал.
0: Ну... Зачем вот в моей личной жизни рассказывать на всю страну, на всю Россию? Я вот этого не понимаю, если честно.
1: А спой нам второй куплет. Что там про Россию? Ну, это самая, как там, та самая песня, которую никто не помнит, второй куплет.
0: Давай, Россия, давай.
1: Не обманывай.
0: А как? Я не помню, просто уже вылетело.
1: Это первый куплет.
0: Ладно, неважно. Тема эфира. Я не суеверный, но... И вот, собственно, давайте посмотрим... Что у вас есть из этого «но»? Елена пишет, я суеверная, машину помою, обязательно дождь. Зонт взяла с собой, дождя, конечно, не будет. Не взяла, обязательно дождь. Но это закон подлости.
1: Да, это база.
0: Это, ну, относится ли это к суевериям? Просто закон подлости. Не знаю.
1: Вот. А у закона подлости, вот, если физика F, а какая буква у него? Ладно, проехали.
0: Суеверия не верю, говорит Катерина, но в примету, да, про прыщ на носу. Прыщ на носу это к чему?
1: Влюбился кто-то в тебя.
0: Mm-hmm.
1: Либо ты трогал себя грязными руками.
0: Да, кстати. Либо... Блин, людям же свойственно романтизировать всю историю. Потрогал себя грязными руками и такой... Да, в меня кто-то влюбился. Вот, блин, теперь думай, гадай. Влюбленные люди, это же вообще кошмар. Они же ведут себя очень странно. Вот это вот, когда первое это чувство такое волшебное, да, когда у тебя башню рвет, она вот для тебя самая красивая, красивая, самая неземная, самая любимая, она просто чудо, ты ее идеализируешь, и все, и пацаны уже такие, все, мы больше не ставим, потеряли нашего вожака, волк уже ушел.
1: А если я романтизирую город? Люблю Москву.
0: Но зачем ты спел эту песню? Может, вернемся к классическому сексону?
1: Да. Нет, кстати, по поводу нейротреков.
0: Ну-ка.
1: Я увидел недавно на одной из площадок, которые были претензии по поводу того, что они не помечают. Ну, кстати, Spotify вроде бы тоже не помечают до сих пор. Там появились плейлисты и «Моя волна», типа нейросетевые треки, да. Но при этом все равно они не отмечают. Как я должен понимать, что из этого нейросети, а что нет?
0: А тебе нужно это понимать? Для чего?
1: Чтобы я Ну, блин.
0: Ну, смотри, есть у артистов претензия, да, к тому, что...
1: Если я слушаю нейросетевой трек, я тупой.
0: Почему?
1: Вот все, ну, такая
0: ты
1: логика.
0: Ты назвал сейчас половину страны
1: я
0: тупой.
1: Я сказал про себя.
0: А что ты скажешь про других? Они, значит, умные?
1: А про других другие скажут.
0: Друзья, у нас в эфире человек, который может усидеть на двух стульях. Официально, Дмитрий Лавиков.
1: Не, ну, правда. Если, во-первых, как его... Ты видел картинку, где несколько терминаторов и написано «Этого не трогаем», он GPT, пожалуйста, писал.
0: Он кашу вот, варил.
1: Вот это я. Окей, я очень редко пользуюсь нейросетями, но если пользуюсь, то надо вежливым быть, привет написать, спасибо и так далее. Потому что когда начнется восстание машин, правда, чтобы меня не трогали, но...
0: Меня Алиса просто убьет сразу же.
1: Что ты ее...
0: Я всегда...
1: На чем свет стоит?
0: Она когда тупит, я говорю, да сколько можно.
1: Ой, я недавно видел рилс про Марусю, которая, я не знаю, вообще существует этот проект или нет что там большие проблемы с пониманием языка, поэтому, знаешь... Алиса на этом фоне очень даже ничего.
0: Короче, респект всем тем мужичкам, которые с машинами вот так вот нежно, бережно гладят ее. Говорят, ну давай, ласточка, давай, мое солнышко, давай, заводись. Если восстание машин случится, с вами все будет все в порядке.
1: Восстание машин, кстати, случится. Я недавно сажусь в каршеринг в Китайце, и там реклама прямо на экране, которая никуда не убирается. Вот и живите с этим.
2: Это новое, выходное.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. 1+1.

0: Реклама. Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
7: 18+.
8: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. «Родители родителей». Новый сезон. Сегодня в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
9: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
10: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
11: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.яндекс.ру/бизнес. 0+.
12: Новое радио.

0: Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Мы здесь, мы на связи. И смотрите, такая вот история у меня есть. Знаете, что говорят ученые? Ну, кто-то говорит, по крайней мере, новость такая есть. Сплетни на работе способствуют карьерному росту, заявляют психологи. Получается, ученые. Обсуждения коллег дают понимание того, кому можно доверять, кого лучше обходить стороной и что на самом деле происходит внутри команды. Лучше всего слушать и собирать данные, а не болтать самому. А вот, кстати, я уж проверил, да, кто в нашей команде. Кому там что-то пожаловал, что-то рассказал. Вот Дима Лапиков ни разу меня не слил. У меня был момент подставы Димы по собственной какой-то глупости, но это было не намеренно. Это помнишь, когда в машине ехали? Я потом рассказал, что мы в машине ехали. Я такой... И мне спросили, а когда это было? И я такой...
1: Это... Сейчас я поминутно распишу, кто где.
0: А смотри, заходите такой в галерею своего айфона, а вот мы сфоткались. Смотрите, доказательство прямое.
1: Да ладно, ладно, ничего страшного.
0: Ну, я сразу отмазался как мог.
1: Я, конечно, когда поздно уже.
0: Я говорю, так. Я говорю, давайте так, у Димана проблем никаких не будет, потому что это я его сдал. И начальство согласилось. Ну, у нас тоже начальство такое классное в этом аспекте, что мы, конечно, получаем иногда по шапке, но иногда и не получаем. Как и везде. Своя жизнь, своя бытовуха, так сказать.
1: О, кстати, шоу «Бытовуха», знаете такое? Если не знаете, просто у Макса в соцсетях найдете. Он там зовет артистов. Дима Урих полы мыл, прикиньте. Вот это, а правда бейт. Это или нет, узнаете у него, посмотрите.
0: Ладно, спасибо большое. Спасибо большое.
1: Кстати, звучит.
0: Что Дима Урих мыл полы?
1: У Макса Астахова, да. Заходят там вообще не то, ну да и ладно, Дима Урих есть, Макс Астахов есть.
0: Я правильно понимаю, что ты всем известным блогерам делаешь обложки на их различные шоу, потому что
1: Кликблейд 3, знаменитый фильм же.
0: Да, у тебя классные.
1: Ну, а чё? Почему бы и нет?
0: Ну ладно, такая...
1: Ты подумай об этом, правда.
0: Хорошо.
1: Дима Урих погладил мне...
0: Футболку.
1: Ну, футболку, да, я хотел сказать трусы, но что-то подумал, что как-то не
0: перебор.
1: Очень.
0: Перебор.
1: Да.
0: Звучит не
1: ну,
0: очень.
1: Ну, Дима Урих, да. Дима Урих, нет, Дима Урих гладит. Смотри, давай. Дима Урих 2 часа мне гладит постельное.
0: Это стрим, смотреть без остановки и регистрации. А почему ты зациклился только на Дима Уриха?
1: А потому что других гостей мы не видели еще.
0: Но они будут.
1: Но когда будут, тогда обсудим.
0: Прорабатываем, общаемся.
1: Вот.
0: Дмитрий Лапиков, вот, например, гладит мне трусы. Нормально?
1: Ну, конечно, пойдет вообще. Можем даже здесь это устроить. Почему
0: жесткий хайп.
1: Придешь сюда с велодорожкой своей, с беговой дорожкой своей.
0: Ты будешь идти, кстати.
1: Да. Нормально. Да и вообще без проблем.
0: Окей, договорились.
1: Я могу хоть 3 часа идти, это еще... Ты тогда-то там запыхался, бедный.
0: Ну, тогда я весил на 15 килограмм больше.
1: Согласен. Там дорожка бедная, гнутая была.
0: Я дома, знаешь, 3 часа потом ее исправлял.
1: А потом поставила, и все. И только пыль.
0: Да, иногда феном вот так вот я продуваю, но окей. Ладно, это выходное шоу. Мы подходим к концу. Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Всем пока-пока. Услышимся через неделю. Ну ладно, немножко я соврал, потому что у нас есть высшая лига, хит-парад нашего нового радио. Вы тоже его совсем скоро с моим участием услышите. Пока!
2: Максимально выходное шоу. Выходное. Новое. Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

любителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию. Все включено на максимум. Магнитогорск, строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте.

0: Сервис. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем. В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 549 рублей. Резиновые перчатки «Отелло» от 36 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Ларго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое. Это мы.
13: Привет всем, это Сергей Лазарев.
14: С вами Тима Белорусских.
15: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
16: Это Звонки.
17: С тобой Даня Нилетто.
18: Новое.
19: Всем привет, это Мэри Гу.
20: С вами Джонни.
21: Меня зовут Ёлка.
22: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
23: С вами Полина Гагарина.
24: Всем привет от группы Пицца.
25: Слушай.
26: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
7: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.

Выстрелить можно, только если точно. Странный мой почерк, лев

0: Ну что, на этом мы будем потихоньку заканчивать этот час. Эд Ширан, Шиверс, в эфире нового. Новость нам не очень понравилась. Россиянку оштрафовали на 5000 рублей за наглого карася. Жительница Татарстана назвала так председателя СНТ в чате дачников. Мужчина заявил, что фраза стала для него причиной стресса и обратился в суд. Суд же признал высказывание оскорбительным, а его негативный характер подтвердил учитель русского языка из местной школы. Эх, а какое оскорбление, ты, наглый карась. Хорошо звучит. Дмитрий Лапиков в эфире. Тебе отличного воскресенья. Дальше до конца часа послушаем еще Асю Нью, Гаязовс Бразерс. Ну а в следующем часе Макс Астахов вернется в повторе с высшей лигой. А вот с кем он будет, сам и узнаешь.
1: Реклама. АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

рублей 99 копеек за килограмм. В фирменных магазинах «Ситна» цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для

0: Телефермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятова. Деревня Ерембетова. Комсомольская, 4.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
7: Новое радио. Слушай.

0: разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Ага.

0: Европа, всем привет, всем здравствуйте. Мы с вами давно не слышались, буквально целую неделю, и у нас нововведение. Роман Саныч уехал в далекие дали по своим рабочим командировкам, и снова в этой прекрасной студии она, Эвелина Малинкина, кстати. Это высшая лига.
1: Это хит-парад, высшая лига. Мне нравится эта приписочка, присловица, нововведение. Как будто бы я так часто с тобой уже тут посиживаю, что как будто кого-то подсиживаю.
0: А может и
1: а нет, а не надо. По дереву постучали.
0: Вот, а вдруг еще услышат проблемы какие-то.
1: Не надо нам.
0: Никаких проблем, проблем даже нет у наших артистов, потому что все в чарте на самом деле хорошо и прекрасно. Правда, меняются позиции. Как они меняются, мы расскажем прямо сейчас. Классического 20-го места. Там, кстати, новички Халифлейм, Айова, Доуз. Их новая песня «Ловлю» залетает к нам в хит-парад. И мы прощаемся с твоей корешесой Ёлкой.
1: Ничего страшного. Она поработает над тем, чтобы это исправить.
0: Умничка что-нибудь напишет еще и снова попадет?
1: Конечно, никаких сомнений.
0: Короче, по новостям. Халифлейм недавно журналистам, коллегам рассказал о том, кому он пишет песни. Вообще, он признается. Говорит, не часто у меня бывает такая история, но когда я что-то такое эдакое выдаю, я всегда думаю, а кому же это подойдет? Короче, работал он с Натаном.
1: Рандом.
0: Со Слеймом.
1: Рандом.
0: Моя Мишель там была.
1: Понимаю.
0: Во, да?
1: Понимаю.
0: Ну, вот и небольшой перечень у всех этих артистов. А еще очень забавная история была. Он давал интервью также коллегам-журналистам, и они взяли его на понт. А можешь ли ты позвонить Доусу и, ни слова не говоря, просто спеть припев новой песни? Ну, там, когда глаза твои ловлю. Он говорит, да, легко. Звонит он, значит, Доусу, поет он вот эту песню. Доус там на том проводе такой, бро, что происходит? В итоге он не признался, что он сейчас в прямом эфире с журналистами, и Доус как будто бы немножечко спалил. Говорит, что занимается НКМ. Соответственно, видимо, он его саунд-продюсирует, а вообще я слышал слухи, что в НК еще выйдет фиточек с Яниксом.
1: С ума сойти. Какие все продуктивные. То ли осень, то ли просто из спячки вышли. Молодцы. Горжусь.
0: 20-е место.

0: Едем дальше. 19 место. Тима Белорусских. Его мысли поднимаются на одну строчку в нашем чарте наверх.
1: Мне очень нравится, что Тима Белорусских опять в чартах. Снова. Мне он нравился в 2018-м. Мне он нравится сейчас. Он выступал на Лужниках.
0: Угу.
1: Вообще, такой он хороший. Надо его на эфир позвать.
0: Надо, кстати, хорошая идея. А нравился ли тебе Тима Белорусских, когда он записал свою первую песню?
1: Я думаю, что вот он когда придет, я ему скажу, что я вообще люблю с нуля лет.
0: А ему было 13, когда он записал свою первую песню. А с тобой бесполезно слушать, поэтому давайте послушаем человека, который явно умеет петь. Тима Белорусских и его мысли. 19.

0: Эвелин, вот у тебя самое продуктивное время года, это какое?
1: Любое, когда у меня хорошее настроение.
0: Вот осенью у тебя хорошее настроение?
1: Ну вот, когда бабье лето, мне очень нравится. Чуть попозже я впаду в депрессию и буду смотреть «Сумерки» вот так, на повторе, бесконечно.
0: Мне нравится словосочетание «бабье лето», что бы это ни значило. А вот у группы Филатов и Кэрос продуктивное время как раз-таки это осень. 18 место у них в нашем чарте, песня «Среди счастливых людей». И вот Филатов как раз-таки недавно в своих социальных сетях написал, что начинается период гиперактивности, из потока которого надо попытаться успеть выдернуть что-то годное. И это каждый раз лотерея. Так совпало, что в этом году на осень выпало сделать пару интересных проектов. Такой вот челлендж, выход из зоны комфорта с массой водных временными рамками и прочим прикольным. Ну, не будем говорить чего, но чем-то прикольным. Короче, за осень нас ждет целых 3 песни, 2 из которых вообще-то странные.
1: Странные?
0: А я правильно прочитал? Странные?
1: Ну, пусть...
0: Да, странные, правильно прочитал.
1: Ну, странные так странные. Пусть себе ни в чем не отказывают.
0: Одобряем.
2: 18-е.

0: На строчке выше у нас оказалось сразу три претендента. Это Вань Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. А нет ощущения, что Вань в какую сторону-то пошел, а?
1: Я больше радуюсь за Мальбека и Сюзанну. Вообще, я так скажу, я не отношу себя к целевой аудитории слушателей Вани Дмитриенко. Я все-таки женщина уже 30-летняя, просто смотрю и думаю, какой молодец, хороший мальчик. Но этот трек каким-то волшебным образом оказался в моем плейлисте. Мне очень нравится, как они все спелись. Я не знаю, как столкнулись эти астероиды, но очень хорошо, что они столкнулись.
0: Я просто смотрел на целевую аудиторию Вани Дмитриенко, там как раз-таки девочки 30+.
1: Мне 30, а не плюс.
0: А тогда все, ладно, еще не подходишь. Ну, а мы слушаем отражение.
2: 17-е.

0: как дела обстоят с песней «Ты забудешь обо мне на малиновой луне».
1: На сиреневой, на сиреневой.
0: Не, на малиновой луне у моей Мишели. Это же 16 место нашего хит-парада.
1: Не сберись.
0: Согласен. Но вот моя Мишель вместе с Бастой выпустили трючок, который называется «Если я буду танцевать». Мне безумно зашел, и в социальных сетях он уже собрал целых 2 миллиона клипов. То есть различные люди с разных уголков нашей страны не только снимают видосы под этот трючок. Это ли не успех?
1: Это он. Завидую.
0: Ты снимаешь обычно видео под различные
1: трючки? Да сейчас
0: трючки?
1: Я этот, сейчас сниму, да.
0: Ну все, нажались. Короче, 2 миллиона и один после этой передачи. Баста, я договорился.
2: 16-е.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в Светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
6: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
9: Новое радио.

0: Лига, главный чарт отчизны. Макс Астахов на месте.
1: Эвелин Маленкина тоже.
0: Mm-hmm.
1: Кого-то не хватает.
0: Ничего страшного.
1: Вы знаете, кого не хватает. Роман Саншин, он на следующей неделе, надеюсь, к нам снова присоединится. А у нас что? Очередная строчка хит-парада. Это Лирик. Это его песня аутентичная. И плюс две строчки он на этой неделе себе забрал. А вот по новостям, недавно он вместе с другими саунд-продюсерами давал большое интервью. Это был видеоформат. Там Алекс Давия, там Фарго и, конечно же, наш герой Лирик. Там выпуск назывался «Те, кто пишут хиты». Ему задали простой вопрос, а как, собственно, сделать хит? На что он ответил. Есть вот логика. И этой логике нужно придерживаться. Каждая часть песни не должна отпускать. Все должно работать и не должно быть просадок. Нужно сделать так, чтобы слушателю банально не было скучно.
0: Как он красиво воды налил. Просто делай, у тебя должно получиться. Не получилось, ну, значит, ты немного лох цветочный. Либо делай заново.
1: Делай как надо, и все будет как надо.
0: Молодец. 15-е.

0: Не, ну мы чисто по друзьям Эвелин тут двигаемся. Мэри Гу, настоящая корешесса.
1: А что ты прибедняешься? Это и твои друзья тоже. Это все наши друзья.
0: Самое главное, чтобы они так же думали. Но это точно друзья нового радио. Настоящий от Мэри Гу на 14 месте. И тоже все у нее растет плюс две строчки. Посмотрела, значит, социальные сети Маша.
1: Так.
0: И она такая, а что, если я вдруг сойду с ума и сейчас выйду в социальные сети и устрою прямой эфир? Как вы к этому отнесетесь?
1: Ну, бунтарка, ну вообще, сумасшедшая.
0: Вот давно мы не видели прямые эфиры от артистов.
1: Да вообще, в принципе, как будто бы все подзабыли про такую функцию.
0: Ну да, она такая, ладно, я передумала, и этого тоже не будет. Ну а что, вот это только женщина так умеет, знаешь, взбудоражила за 5 минут просто полнаселение России мужского, и потом такая, ха! Ладно, давайте, отдыхайте.
1: А вы не расслабляйтесь.
0: А мы не расслабляемся, настоящее.
2: 14-е.

0: По индиях Чо Мод сделали бенгер этого лета. Шаде. А он у нас сейчас на 13 месте. И вот в социальных сетях сейчас идет тренд, который называется «Как я провел это лето». Тысячи фотографий, люди показывают, хвастаются. Ну, расскажи, как ты провела это лето?
1: У меня вообще все прекрасно. Я не хочу о нем говорить, чтобы не впасть в депрессию заранее. Я же сказала, что я отложу это на попозже. Если бы всегда было лето, если бы всегда было солнце, если бы у нас студия находилась на море, вообще было бы хорошо.
0: На удаленке, да, еще можно было вести?
1: Ну, это ладно, это уже какие-то горе.
0: Неизбыточные. Ну вот Бай Индия поделился своим летом. Что он сделал этим летом? Два раза сфоткался дома возле шкафа, потом на дороге, потом во время просмотра футбольного матча, потом на студии, когда они писали Шаде, сфотографировал борщ, себя на лавочке. В целом насыщенный период. Да. Что у меня было этим летом? Пару командировок, невероятный open air от нового радио. Ну, еще так, мельком я
1: побывал. Ребята, он был на Бали. Я ждала, скажет, не скажет. Он был на Бали.
0: И это
1: точка.
0: Было сказочно. Шаде.
2: 13-е.

0: Реклама. Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
4: 18+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Это высшая лига, это хит-парад отчизны. Здесь двое ведущих, один молодой, второй взрослый и опытный. За молодого сегодня я, Макс Астахов, за взрослого и опытного она.
1: Я тебя младше! Почему ты так себя ведешь?
0: Я
1: тебе
0: скажу, я тебя могну!
1: Я тебя могну! Мама могну! Ладно, извините. Ну, дитя интернета, я кашу под зумером.
0: 12 место Мари Крамбрери с песней «Давай не ждать». У нее как-то турбулентность немножечко прослеживается на этой неделе. Минус 3 строчки, но эта песня 21 неделя в нашем чате. Знаешь, когда мне нечего сказать про артиста, я начинаю рассказывать про его близких. Тем более, что муж и жена...
1: Одна сатана!
0: Я хотел сказать семья, но окей, пусть будет так. Короче, да, он недавно рассказал следующее. Не знаю, чем он занимался, но он 5 дней мечтал перед сном сожрать бургер и картошку. В итоге не выдержал, пришел, все это было съедено. У тебя вот бывают ночные зажоры?
1: Нет, я из тех, кто... Я не люблю есть ночью. Я люблю есть в течение дня. Ночью я сплю. Да я ложусь в 11, я пенсия уже, плесень.
0: Такие... Я же тебе так в самом начале и сказал.
1: Ты давай не заговаривай мне, ага.
0: Окей, давай не ждать, а слушать Мари Крамбрери.
2: 12-е.

0: Практически золотая середина, именно 11 место. Группа «Добро» с песней «Море, привет». Посмотрел в социальные сети пацанов. Последний постик был таковым. Если бы не музыка, в таких местах мы бы точно не оказались. Вокруг тайга и озера. Тарко-Сале. Встречайте, мы на месте. Ну, знаете, ребята, вот это вот пост для тех, кто явно, видимо, из Москвы.
1: Потому подожди, что... а что они там делают? Они снипятся?
0: Ну, музыка. Нет, наверное, выступали. Тарко-Сале, это же Салехард у нас.
1: Ну да.
0: Понятное дело, что они уже давным-давно там базируются где-то. В Москве, в Казани, в больших городах. А я-то оттуда, с Сибири, с Колымы. Нам-то, понятное дело, это вы там, если бы не музыка, мы бы не побывали в таких местах. Да если бы не все, что угодно, я бы в Москву не приехал, потому что я издалека. Эвелин тут тоже как бы очень далеко, два метра. Часа, Ярославль.
1: Так, ну, что у нас случилось? Мы оба сломались. До Ярославля ехать не два, а три на ласточке. А родилась я в Ухте, это республика Коми, так что я тоже с севера. Ага.
0: Договорились.

0: вот теперь золотая середина, точно. Севиль, Арткасти, Трючок, Бриллиант. Посмотрел небольшое интервью с Севиль, и она рассказала про свою мечту. Фантастическая мечта, на самом деле, очень удивительная. Она мечтает, чтобы ей выдра подарила камешек, потому что камешек — это у них самое ценное. Короче, Севиль хочет сделать что-то доброе для выдры, чтобы вот получить такой приз.
1: Очень необычно, зайка.
0: Мне хочется сказать «ми-ми-ми».
1: Очень мило.
0: Бриллиант, слушай.

0: Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металла, конструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наше обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 120.

0: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
4: Услышь, новое, что это...

0: Высшая лига. Мы продолжаем. Макс Астахов на месте.
1: Эвелин Малинкина также здесь, в здании, уже бессменный ведущий этого хит-парада.
0: Тише, тише.
1: Девятое место — это Пиар Вульф и ее трек «Феникс». Но помимо этого, у нее какие новости? Она сделала гимн для КХЛ. Mm-hmm. Ты разбираешься на стихи?
0: Мощно, мощно.
1: Как тебе зашло?
0: «Локомотив вперед».
1: Это Ярославль?
0: Да.
1: Этим все сказано. Слушаем. И трек от Пиар Вульф, и, видимо, болеем за «Локомотив».

0: Баста и Майя Мишель недавно совершили нечто. У них большое количество и прослушиваний, и очень много различных сниппетов и клипов было снято зрителями под песню «Если я буду танцевать». Но еще Баст недавно сделал большой сольник, целых 3 дня он плясал в Лужниках. И там я услышал одну песню, которую они перепели вместе с Амчи, Леонида Агутина, «Буду всегда с собой». И это очень круто, что он им разрешил. Не часто как будто бы такое бывает.
1: Ну, 2 больших артиста, мне кажется, это обоим на руку.
0: Смогли как-то договориться.
1: И Амчи еще подтянули.
0: Смогли как-то договориться.
1: Да. Смогли договориться.
0: Смогли как-то договориться.
2: 8 место.

0: тело.
1: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1480. 51 от 11.08.2015.
1: 7 вечера в Магнитогорске.

0: ребята, всем здравствуйте, а мы никуда не девались, мы также здесь, это высшая лига, это самый лучший хит-парад, и у нас 7-е место, Джонни, Федук, Лето. И в социальных сетях Федука я нашел такой пост, где он написал коротко и ясно: гоу бегать. Я как-то летом тоже предлагал Эвелине гоу бегать, потому что Эвелина бегает возле своего дома, и знаете, чем это закончилось? Она говорит: я тебе напишу, прошел год, все еще пишу ей я.
1: Ну ты хочешь побегать?
0: Да.
1: Ну давай в следующем году.
0: Давай. Однажды я так сильно вдохновился твоими беговыми пробежками, что купил себе кроссовки.
1: А, да.
0: Эти кроссовки были надеты мной один раз в студии нового радио, где я выполнял челлендж, что я буду 3 часа вести эфир на беговой дорожке. Больше беговую дорожку я не включал. Ладно, вру. Вчера включил, чтобы просто протереть пыль, потому что я двигал диван. И кроссовки в такой же пылюке. Короче, я осуждаю Велину Малинкину.
1: Главное, сам косячит, я виновата. Говорю, в следующем году пойдем бегать, все.
0: Ну, видимо, как и следующий какой-то, да, летний все, трек все, от, да, Джонни Федука.
2: 7-е.

0: А на шестом месте у нас трек «На ресницах» от группы «Градусы». Мне кажется, что эта группа относительно недавно вдохновилась Сергеем Лазаревым.
1: Почему?
0: Вот смотрю на твои непонимающие глаза, а рассказываю. Потому что они стали отмечать различные даты. Вот, например, 10 лет с момента выхода клипа «Градус 100». Повод отличный. Включаем погромче и добавляем «Градус». Именно так было написано в их социальных сетях. Сергей Лазарев просто король этого. Он каждый месяц говорит: 5 лет со времен этой песни, 10 лет со времен этой песни. Кстати, не забудьте, у нас годовщина деревянная. Это вот 13 лет, когда я выпустил вот этот вот клип. Давайте послушаем, и вот повод будет нам сегодня поколбаситься.
1: Видишь, как много у него композиций, треков, хитяр.
0: Мне больше всего нравится, какая у него память.
1: Это
0: отлично,
1: да,
0: что он помнит абсолютно все.
2: Шестое место.

0: Я недавно очень сильно удивился, когда узнал, что на трек «Санта Лючия» Гаязов Бразерс, который у нас в хит-параде пятое место занимает, его снимала их родная сестра. Младшая. Зовут ее Мариам Гаязова. И просто насколько Гаязовы требовательные артисты. Я как-то был пару раз на съемках их клипа. Уверен, Велин тоже была, когда работала на телеке. Что они, а, доверили. Б, мне кажется, она могла там сойти с ума. Потому что, как практика показывает, что скидка на то, что ты родственник, она не работает.
1: Там только больше ты получаешь за то, что ты родственник. И я не про деньги.
0: Да. И, кстати, вот она активно работает в музыкальной индустрии, также в киноиндустрии, как клипмейкер, режиссер. И помимо своих братьев, она еще работала с таким артистом, с такой артисткой, как Дэд Болонд.
1: Мощно.
0: Круто.
2: Пятое.

0: О, Эвелина! Эвелина! Я знаю, что это твой любимый артист. На четвертом месте он у нас находится, Акмаль его. Любовная песня. И специально для тебя приготовил целый тест.
1: Давай.
0: Короче, Акмаль сейчас в Таганроге. И что он делает в Таганроге перед концертом? А. Выходит прогуляться по улице. Б. Выходит пробежаться по улице. С. Выходит проскакать по улице. И финальный вариант. Выходит пробздеться по улице.
1: Я не знаю, что из этого выбрать.
0: Попробуй.
1: Пусть будет проскакать.
0: Нет, Акмаль говорит, что он хочет провздеться по улице в Таганроге. Ну вот именно я цитирую его фразу. Ну, вот перед концертом вот мы решили сделать вот такие вот истории.
1: А, ну знаешь, говорят, не бздеть, это значит не бояться.
0: Вот, ничего себе, ты абсолютно правильно расшифровала этот алгоритм. Короче, меня удивил Акмаль тем, что у него есть время перед концертом прогуляться по улице, точнее, пробздеться. А еще, что он сходил туда, посмотрел, как какие-то архитектурные места, памятники, что он так много знает про этот город Таганрог. Короче,
1: и если... что он знает слово «бздеть», тоже да. Очень удивительно.
0: Если вы что-то хотите знать про Таганрог, welcome, пожалуйста, к Акмалю. Он может проводить там экскурсии.
2: Четвертое место.
3: Пари в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: эта артистка в нашем хит-параде сегодня встречается дважды. И на 20-м месте вот сегодня залетела. И уже давно облюбовала 3-е место. Айова, мы говорим про тебя, ее трек «Мы» плюс 2 строчки на этой неделе. Вообще, 5 недель она у нас тусуется в чарте. И у нее относительно недавно был день рождения.
1: О-о-о.
0: И в этот день рождения она стала коллекционером.
1: Что? Что это?
0: Ее муж приготовил для нее какой-то супер подарок. Там квест она ходила по комнате. Сначала вправо, потом влево, выполняла различные задания. Картину он ей подарил какой-то известной художнице. Что коллекционируешь ты, Евелина?
1: Пластинки. Я коллекционирую винил. Поэтому у меня нет нормального проигрывателя, но у меня нормальная коллекция пластинок.
0: А можно ли говорить, что ты коллекционируешь пластинки, если тебе их дарят?
1: Ну, я же сама тоже покупаю. Но когда дарят, приятнее.
0: Круче, да? Вообще, пластинки я недавно заходил, за очень дорогое удовольствие. А это значит, что у Евелины есть деньги!
1: Послушаем, наверное.
0: Давай.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Полезной быть должна любая нам покупка. И чтоб прекрасны были и душа, и тело, колготки новые купить совсем не шутка. И чистить обувь, чтоб всегда блестело. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Губка для обуви в ассортименте от 22 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмон». «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
10: Услышь весь радио, новое

0: Финишная, прямая. Хит-парад Высшая лига, ты слушаешь. Макс Астахов здесь.
1: Эвелин Малинкина на связи. Я бы сказал, что это самый настоящий хэппи-энд, потому что здесь у нас Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Вот они недавно провожали своих детей в школу. Вот у Гагарина и у Полины ее дочь пошла в третий класс. У тебя 1 сентября как пошло?
0: А у меня бронхит был.
1: Ты прогуляла, получается.
0: Я никуда не ходила.
1: Но сейчас ты в целости и сохранности.
0: Ну ты же слышишь, ты же видишь.
1: И это главное. Хэппи-энд от Лазарева и Гагарина.
2: Второе.

0: кстати, забыл рассказать, что у Полины Гагариной еще там кулинарный блог набирает обороты. А вообще, мне кажется, эту инициативу может забрать наш прекрасный ведущий Вилин Малинкин. У нее сегодня такие шикарные блины были. Просто я смотрел ее социальные сети, там такое. Она запарилась, заказала специальную сковородку.
1: Ребят, умоляю, не ведитесь на это никогда. Я заказала сковородку в форме медвежат. Я думаю, я сейчас нажарю себе панкакес в виде медвежат. Думаю, сковородка какая-то дешевка, дурацкая. Думаю, ну ладно. У меня просто все сгорело. Это просто черный комок сырого теста. Вся квартира воняет. Я думаю, надо было йогурт просто поесть.
0: Но мне нравится, что в этом случае ты всегда, как и наша следующая исполнительница, которая занимает верхнюю строчку нашего хит-парада, это Зиверт Газ-Ер. Ее трек уже целых 18 недель радует наш хит-парад.
1: Круто!
2: Первое место.
3: Все мы изначально чайник.

0: прощай. Уходят поезда. А, извините, пожалуйста, это у меня что-то старое во мне заиграло. Это была Высшая Лига. Здесь Макс Астахов. Здесь прекрасная Эвелина Малинкина, которая всегда озаряет ярким светом и нашу студию, и своим голосом радует всех вас.
1: Как же он стелет. Он просто понимает, что, возможно, у Романа Саныча будет много командировок.
0: Пожалуйста, Эвелина, пойдем со мной пообщаемся.
1: Да ладно, ладно. Спасибо.
0: Спасибо огромное. Вы можете повлиять на наш хит-парад самым прямым образом. Это значит, что вам следует залетать к нам на сайт, во все социальные сети и писать любимые песни, которые должны оказаться здесь. Все зависит только от вас и от Эвелины. Но это, я надеюсь, что она придет в следующий раз.
1: Спасибо.

0: было раньше. Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. Вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители-родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.

0: привет, делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+. Топа, yeah. Новое радио.

0: Реклама. Реклама.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 68. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа в магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот.

0: 86. Официальный дилер Т-Моторс.
1: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. 1+1.

0: Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Полный привод кажется дорогим, а если новый GQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. GQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. GQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
10: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66. Новое
13: радио.
14: Новое радио.
15: Новое радио.

0: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
1: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
2: Всем привет, новое слушание.
1: Приятного прослушивания.

0: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
13: 18+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
17: В этом весь ты.
16: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
18: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
15: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос» Магнитогорск. Зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
9: Новое.

Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: с ним может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей,

лучшую лигу. Музыкастинг. Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся, я смотрю в это небо, звезды еще ближе.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Новое радио.
14: Новое радио.
15: Новое радио.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Уэнд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: один рекламный ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: что тебе больше, чем ты сам.
1: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. 1+1.

0: Смиритесь. Реклама. Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на avito.ru. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
1: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Новое радио.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на avito.ru. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
1: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
6: Новое радио. Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Восток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрешток.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фрешток.
1: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Тур Моторус».
1: Новое радио.
0: Новое радио.
1: Новое радио.

только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково,

0: нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Новое радио.
2: Новое радио.
3: Новое.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. 1+1.

последним до подонком отогрел меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

0: или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л, номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

было раньше. Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.